И при враждебной еды на нами бой разносилы на злобном неду. Бой разносилы на злобном неду.